Вот, друзья, и все. Все, ночь-то уже позади. Первые лучи солнца начинают озарять горизонты, и мы, радиостанция ОК, как ясно солнышко, тоже говорим вам доброе утро, друзья. Вот, кстати, не зря основной цвет в оформлении нашей радиостанции именно желтый, яркий, теплый, солнечный и способный дарить хорошее настроение. На календаре сегодня 16 сентября, моя любимая среда. Мой любимый день недели по многим причинам. Ну, во-первых, середина недели, а значит, выходные стремительно приближаются. Ну, а во-вторых, завтра придет Елена Левитан. Вы же тоже ее ждете, признайтесь. Но это все завтра. А прямо сейчас предлагаю вам начать просыпаться под музыку в нашем эфире. Кирилл Рилей, группа Тату, Purple Disco Machine, Vacuum, Тима Мас, Галибри и Мавик, группа B2, Йон Кук и Джек Харлоу, Шер, Раса и Дэвид Гетта в качестве десерта прозвучит для вас уже в самый ближайший час. Желаю всем вам этим утром встать с правильной ноги, успешно завершить все утренние ритуалы, водные процедуры, завтрак с кофейком и вперед навстречу делам. И пусть сегодняшний день принесет вам только самые добрые и приятные новости. Hello, darkness, my old.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

0: Какая досада! И песня под названием «Я сошла с ума» в исполнении группы «Тату» прозвучала в нашем эфире, и песня, на мой взгляд, в какой-то момент даже оказалась немного пророческой. Девчонки действительно немного сошли с ума благодаря той известности, популярности, которая обрушилась на двух тогда еще совсем молодых девчонок — Юлю Волкову и Елену Катину. Вот эта всемирная известность, гастроли, толпы фанатов, конкурс Евровидения. Тут не каждый взрослый человек с этим справится, что уж говорить о совсем еще юных подростках. Но, тем не менее, спустя год девчонки сумели взять себя в руки, сейчас с ними все хорошо и даже периодически дают ностальгические концерты. Люди также их помнят, любят и продолжают слушать ровно так же, как и мы с вами. 7 часов 19 минут в Уральске, сейчас пару слов о погоде, которая сегодня может быть ой какой обманчивой. Прямо сейчас за окном целых 16 градусов тепла. По всей видимости, дает о себе знать еще эхо вчерашнего теплого и даже солнечного денька, несмотря на обещание синоптиков, что весь день над головой будут проплывать тучи, этого, к счастью, не случилось. Вот и сегодня в небе есть дымка, но в целом голубое небо пока вполне наблюдаемо, но это только пока. Ближе к обеду в прогнозе отчетливо видны дожди, их вероятность не слишком высока, всего около 30-40%, но этого вполне достаточно, чтобы принести прохладу в город. Максимум, что можно ждать от погоды сегодня, это 22 градуса тепла. Это тоже вполне комфортно, но все же, конечно, хотелось бы побольше. Завтра на улице будет примерно то же самое, что и сегодня. Тоже небольшие дожди и до плюс 20 градусов. Ну и, кстати, на этом дожди закончатся. Начиная с пятницы и далее практически на целую неделю погода будет солнечная. В отдельные дни даже очень тепло, до плюс 26 градусов, обещают нам синоптики. Но это если ветер внезапно не сменит свое направление. Все вы знаете, что такое осенняя погода и что заглядывать в ее прогноз больше, чем на день-два – дело ой какое неблагодарное. Всем тепла и только попутного ветра в этот и в любой другой погожий денек. А мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди у нас... что у нас? Солнечный Эквадор. Кстати, у нас на очереди так называется композиция в исполнении немецкой музыкальной группы, которая тоже называется очень оригинально. Саши. Все благодаря, я так понимаю, имени одного из музыкантов этой группы, Саши Лаперсона. Ну что же, песня вам непременно знакомая. Подпевать там, конечно, особо нечего, но потанцевать ой как можно.
1: Dammi tu mano! E venga conmigo!

Ох, друзья, вижу, как оживилась часть аудитории, которая еще лет 15 назад зажигала под эту самую композицию на танцполах всего нашего города. 7 часов 24 минуты в Уральске. Ну а сейчас, друзья, переносимся из-за жаркого и солнечного Эквадора куда-то. И куда-то это не то, чтобы я не знаю, куда мы переносимся, а куда-то это какое-то вполне конкретное место, о котором нам прямо сейчас расскажет группа Иванушки Интернешнл. Песня называется «Где-то». Увидела свет она, ну, довольно давно, уже в 1996 году. Это 30 лет, что ли, получается? Божечки мой. Если быть точнее, ровно 23 мая состоялся релиз этой замечательной композиции. Она принадлежит, ну, пожалуй, к раннему творчеству этой группы. И, по всей видимости, благодаря этому еще вот сохраняет свои какие-то остатки молодости. Потому что, ну, как часто бывает, группы на заре своего творчества выдают на гора вот такие самые горячие, самые жаркие хиты, которые, в общем-то, эту группу и продвигают в топы радиостанций и поклонников своих. Ну, а дальше уже на былой славе начинают выпускать что-то такое проходное, что, конечно же, еще слушают по инерции, но уже такого ажиотажа все это не вызывает. Песня прозвучит по велению и хотению нашего дорогого слушателя Михаила, который уже проснулся и даже успел прислать свое сообщение на номер нашей студии 8-771-202-1006. Михаил, как всегда, желает всем доброго утра и передает вот такой горячий музыкальный привет. Группа Иванушки Интернешнл с песней «Где-то» звучит в нашем эфире специально для Михаила и всех, кто настроен на нашу волну.

вас песни «Лайки» прозвучало в нашем эфире. 7 часов 33 минуты на часах нашей студии. Друзья, медленный и нестабильный интернет способен раздражать всех. Отсутствие возможности отправить сообщение, вызвать такси или оплатить покупку в магазине способно попортить немало нервных клеток, особенно если ситуация не улучшается из года в год. И порой для решения своей проблемы люди даже готовы идти на крайние меры. Жители деревни Хардвали, что находится в Индии, уставшие от медленного мобильного интернета, решили действовать решительно. Они подкараулили техника, приехавшего проверять мобильную базовую станцию, и призвали его к ответу. Несчастного Адитию Бханка Санха окружили разгневанные селяне, которые заявили, что интернет в их деревне работает уже 2 года как нестабильно. Кроме того, многие из них платят по тарифу за 5G, а получают лишь 4G, да и то с перебоями. Посчитав, что именно техник поможет привлечь внимание к проблеме, люди взяли, да и привязали его прямо к мобильной вышке, подумав, что именно так они смогут достучаться до телекоммуникационной компании. Иронию в сложившуюся ситуацию добавляет тот факт, что Адити работал в компании всего-то 3 месяца и только начинал разбираться во всех хитросплетениях, а в деревню приехал и вовсе в первый раз, став при этом козлом отпущения. После того, как об инциденте сообщили в социальных сетях, в деревню тут же прибыла полиция, но к тому моменту технику уже успели освободить. Представители власти все-таки задержали 6 зачинщиков незаконного пленения, но позже отпустили их под залог, пока расследование инцидента продолжается. Друзья, мне, конечно, не хочется не проводить никаких аналогий, но вот у нас вчера тоже были некоторые проблемы со связью, да и воды горячий дом пока еще как-то не наблюдается, но я надеюсь, что совсем скоро все наладится, и мы в полной

крайней мере сможем наслаждаться всеми благами цивилизации, которые нам положены и которые нам обещаны. Ну а нашу музыкальную программу продолжает композиция под названием «Yesenia Lasenba», исполняет ее Гаухар Есен. Хорошая песня, и, насколько я знаю, сама Гаухар Есен проживает где-то не так далеко от нас, так что слушаем, наслаждаемся и проникаемся этими нотами и ритмами.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики, вихрь движений и ритма, высота, от которой захватывает дух, светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеанса в 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-90. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: даже маленькой улитке. Так пускай повсюду на земле будто лампочки включаются улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.
1: Вот такая вот старая добрая песня в исполнении Клары Румяновой из мультфильма «Крошка енот» прозвучала в нашем эфире. Называется она «Улыбка». Прозвучала она специально для нашей постоянной слушницы, которую зовут Дашенька, и которая в эти самые минуты направляется в детский сад. За рулем автомобиля находится ее папа Александр, и вот такой дружной компанией они туда и едут. Передаю привет вам, Александр, вашей маленькой дочери Дашеньке, и, конечно же, всем тем, кто в эти минуты добирается до порога детского сада, до школы. Кто сам едет на работу, желаю вам, чтобы ваш день сегодня начался и прошел с яркой-яркой улыбкой. Ну вот и все, друзья. С этой фразы я сегодня начал наш музыкальный эфир. Ей же подведу итоги первого музыкального часа, который лично, на мой взгляд, прошел весьма-весьма продуктивно. Я надеюсь, стрелка индикатора хорошего настроения у вас оторвалась от цифры 0 и поднимается все выше и выше. Ну и я с вами на этом, конечно же, не прощаюсь. Впереди вас ждет композиция в исполнении группы Offspring, абсолютно зажигательная композиция. Ну и, как обещал, вишенка на торте, десерт Дэвид Гетта и One Republic, которые просто не могут ждать. Во всяком случае, именно так они заявляют прямо в названии своей композиции. Оставайтесь на волне нашего города и присылайте свои музыкальные заявки на номер студии 8771-202-1006. Продолжим через несколько минут.

0: называется композиция, открывшая очередной музыкальный час в нашем эфире. Доброе утро, друзья! Всем, кто не спит и кто только присоединился к нам и еще не знает, что сегодня среда, 16 сентября. Вы настроены на волну радиостанции ОК. С вами Дмитрий Давыдов. Утро сегодня замечательное, энергичное, теплое. И я надеюсь, что те дожди, которые обещают нам сегодня синоптики, не испортят ни ваше настроение, ни ваши планы. В этом часе будем с вами слушать Ваню Дмитриенко, группу Earphones, группу Киногерои, снова Дэвида Гетта, группу Acoustic Boys, Артура Пирожкова, Диму Билана, группу Hi-Fi, еще Амирчика и группу Måneskin. Всем тепла, яркой улыбки и классного настроения на весь сегодняшний день. Ну и, конечно же, не забывайте, друзья, что вы тоже можете влиять на наш музыкальный эфир, присылая свои музыкальные пожелания на номер студии 8-771-202-1006. Сообщения принимаются через мессенджер WhatsApp. Ну и, конечно же, также я принимаю ваши приветы и поздравления в адрес родных, близких, друзей, всех, кого хотите поздравить, кому сделать приятное. Присылайте теплые пожелания на все тот же вышеназванный номер. Ну и будьте уверены, что ровно в 9:30 все ваши теплые слова непременно будут озвучены в эфире нашей радиостанции. Ну а прямо сейчас Ваня Дмитриенко с песней «Венера, Юпитер» продолжает наш музыкальный час.
1: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди по

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
2: I want you to get together.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Такие классные алматинские ребята. Группа «Киногерой» с песней «Годы» прозвучала в нашем эфире в 8 часов и 20 минут в Уральске. Друзья, согласитесь, никто не хочет разочаровывать своих родных и близких людей. Мы всячески стараемся помочь, поддержать и сделать все возможное, чтобы наши близкие всегда были живы, здоровы и счастливы. В особенности это, конечно, касается наших родителей, которые, пожалуй, переживают за нас куда больше всех. Родители одного молодого человека из города Куала-Лумпур, что находится в Малайзии, вот, например, уверены, что их сын работает врачом в крупной частной больнице. Такой, знаете ли, молодой, но уже довольно успешный доктор. Но только потому, что все 4 года мужчина хранит в тайне один интересный факт о себе. Дело в том, что мужчина всячески скрывает, что вот уже 4 года как не работает врачом. Устав от многочасовых смен и жесткой больничной иерархии, он просто взял, да и уволился. Вместо этого он выбрал себе новую профессию. Мужчина стал мастером по ремонту кондиционеров. Курьезно то, что сейчас он зарабатывает куда больше, чем тогда, когда был врачом-стажером, плюс не страдает от постоянного нервного истощения. Однако сын так и не решился рассказать правду своим родителям, которые потратили немало денег на его медицинское образование, которое во всем мире стоит достаточно дорого. Мужчине приходится уходить из дома аккуратно одетым, а потом где-нибудь в туалете, на заправке переодеваться в рабочую одежду. По окончании рабочего дня приходится вновь искать душ и возвращаться домой в парадной форме для того, чтобы не выглядеть странно. Рассказав о своей жизни, сын добавил, что пока продолжает держать родителей в неведении. Все сложности — это пустяки по сравнению со страхом разочаровать своих старших родственников. Конечно, я не знаю всей ситуации, но на самом деле не вижу ничего плохого. В конце концов, Малайзия — страна жаркая, и кондиционеры там не прихоть, а настоящая необходимость. Да и родители, я думаю, поняли бы вообще без всяких вопросов, стоило лишь начать разговор с правильной стороны. Но, друзья, и у нас тоже есть для вас одно интересное предложение. Дело в том, что мы, радиостанция «Окей», тоже ищем себе новых сотрудников. Мы ищем линейных ведущих, диджеев. Это вот люди, которые выступают в роли, как я сейчас. Также мы ищем редакторов, дикторов новостей на русском, на казахском языке. Поэтому, друзья, если у вас давно есть желание попробовать себя в новой сфере в качестве сотрудника радио, радиоведущего, ведущего новостей, пожалуйста, приходите к нам. Ну, для начала напишите на номер 8-771-202-1006 для того, чтобы мы с вами могли уточнить все планы встречи, чтобы сказать вам адрес, куда приходить, чтобы время какое-то согласовать. Ну и приходите, пробуйте, мы вас запишем, попробуем, послушаем. Кто знает, возможно, это действительно то место, где вам понравится, где вы будете с удовольствием приходить на работу и не будете прятаться от своих родных. Вот такое предложение, друзья. Подумайте и, конечно же, рассмотрите его, если есть такое желание. А мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди снова Дэвид Гетта и The X, композиция Love Don't Let Me Go. Очень зажигательная композиция, которая, я уверен, поможет проснуться вам, если вы до этого еще этого не сделали.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Каждый день в 8.30 и 18.30 игра для настоящих меломанов «Керемеры». Слушаем, угадываем и выигрываем.

время проходили мимо нее, но, к счастью, звездный час ее настал. Но прежде чем мы продолжим, я расскажу вам правила нашей игры. Они, конечно же, неизменны и все так же просты. Друзья, далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент одной очень-очень популярной композиции, которая, уверен, знакома всем и каждому. Песня эта будет звучать, конечно же, в обратном направлении. Задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача угадать эту песню и первым дозвониться к нам в студию по номеру 8-771-202-1006. Звонить надо прямо через сотовую связь, никаких ватсапов, потому что в противном случае я не гарантирую, что ваш звонок смогу принять. Дозвониться в эфир, представиться и, конечно же, попробовать назвать ваш вариант ответа. В качестве варианта я сегодня приму название песни, тем более, что именно название, скорее всего, будет вам знакомо больше, чем исполнитель. Так что, друзья, будьте готовы, навостряйте свои ушки, делайте приемники погромче. Песня очень простая, я повторюсь, буквально думаю, что с первых нот вы ее легко-легко опознаете и сможете дозвониться к нам в студию. По поводу подарков пока еще сказать ничего не могу, все решаем, все прорабатываем, так что в скором будущем, я надеюсь, что-нибудь мы вам обязательно приготовим. Ну а прямо сейчас давайте слушать музыкальную загадку.

0: что ж, друзья, музыкальная загадка прозвучала. Я надеюсь, что вы смогли вычленить себя для себя из вот этих вот звуков какие-то знакомые. Возможно, у вас есть встроенные функции в голове по разворачиванию музыкальных композиций в прямом направлении. А возможно, просто показалось, что где-то вы эту песню слышали и прямо сейчас пытаетесь понять. Да, кстати, вот у нас есть звонок. Давайте-ка я его приму и выясним, кто же у нас на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Доброе утро, представьтесь, пожалуйста.
1: Утро, да. Дамир зовут меня.
0: Дамир, вот для меня это имя кажется новым. Я вот не помню, чтобы вы ко мне в эфир дозванивались. Было такое? Напомните мне.
1: Я к вам не дозвонился, а на казахском эфир, да.
0: На казахском дозванивались. Ну что же, я рад вас слышать, рад знакомству. Как ваши дела, Дамир? Рассказывайте, чем занимаетесь?
1: Очень хорошо. Сейчас за рулем.
0: За рулем. Надеюсь, остановились где-нибудь?
1: Ну, у меня гарнитура.
0: Гарнитура. Вот, кстати, очень хорошо вас слышно. Гарнитура у вас классная. Скажите, Дамир, а что за песня только что прозвучала? Знакома ли она вам?
1: Ну, если не ошибаюсь, ATB, это как его, Double D, Double D, что ли?
0: Это абсолютно правильный ответ. Вот ваши заслуженные аплодисменты. Ну что ж, Дамир, вот первый раз дозвонились и сразу в дамки. И вот приятно иметь дело с человеком, который подкован в музыкальных форматах. Скажите, а какую музыку вы вообще предпочитаете?
1: Ну, разную.
0: Ну, какой-то
1: не
0: жанр
1: скажу,
0: же есть.
1: Что, не скажу, что прям вот такой жанр, но который по душе.
0: Который
1: в основном лирические такие.
0: Ну, то есть ваш кругозор достаточно разносторонен.
1: Да-да.
0: Ну, это замечательно, значит, у вас будет много шансов разгадать. Я для чего спрашиваю? Вот мы сейчас с вами договоримся, что ставьте танцевальную музыку. Я буду ставить только ее, чтобы вы дозванивались.
1: Все хорошо.
0: Нет, на самом деле мы стараемся, конечно же, брать музыку из самых разных музыкальных жанров, для того, чтобы у каждого была возможность угадать что-то интересное. Спасибо вам, Дамир, за звонок. Я желаю вам отличного дня. Спасибо, что дозвонились. Делайте это и впредь. Я был очень рад вас слышать.
1: Все хорошо. Вам также удачного дня.
0: Ну вот, вот и новое имя, во всяком случае, в моем эфире абсолютно точно. Я записываю Дамира в наш список победителей, который мы внимательно, аккуратно ведем ежедневно. Все имена фиксируем, будьте уверены, что никто не будет забыт. Ну а прямо сейчас песня в исполнении, ну тут на самом деле не разберешь, кто ее конкретно исполняет. Но название абсолютно верно нам Дамир назвал, называется она Blue, ну или иначе Дабуди, Дабудай. Так что бужу вас, бужу, как призываю. Название этой песни для того, чтобы вы наконец-то проснулись и начали новый день с энергией, которой хватит вам, ну, по крайней мере, до конца этого дня.

Ну что, друзья, 8:40 в городе Уральск, и бальзам на мою душу только что пролил наш постоянный слушатель, которого зовут Дмитрий, который, ну, мало того, что наконец-то вернулся к нам, так еще и начал проявлять свою активность, присылая свои музыкальные заявки на номер студии 8-771-202-1006. И сегодня Дмитрий пожелал услышать композицию, которая называется «Верь только себе». Вот такое вот жизнеутверждающее название, которое заставляет нас отвергать все альтернативные мнения и пользоваться только собственным разумом, а не каким-то там искусственным интеллектом, для того, чтобы побеждать в этой жизни буквально. Исполняет эту песню группа «Театр теней». Я, честно говоря, понятия не имею, знаете вы ее, эту песню или нет. Что-то мне подсказывает, что не знаете. Хотя, конечно, могу ошибаться. Вообще ошибаться — это мое второе имя. Так что, Дмитрий, вам огромное спасибо за то, что вы с нами, за то, что присылаете свои музыкальные заявки и радуете меня. Ну а прямо сейчас песня, которая, ну, надо сказать, довольно часто появляется в предложенных среди сервиса Яндекс.Музыка. Ну вот и в нашем эфире она тоже, благодаря желанию Дмитрия, прозвучит. Группа «Театр теней» с песней «Верь только себе» прямо сейчас для Дмитрия и всех, кто настроен на нашу волну.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Огонь, друзья! Вот таким одним словом я могу описать все происходящее у нас в эфире сегодня. И это касается не только музыки, а еще и вашей активности, друзья. Сообщение на номер 8-771-202-1006 сыплется буквально как из рога изобилия. И ваши приветы и поздравления, которые вы присылаете в рубрику «Кто сегодня молодец?» и, конечно же, музыкальные заявки. Очередную из них прислал наш слушатель, которого вы знаете как Михаил Великий. Этот человек, ну вот полная противоположность Дмитрия, который заказывал у нас песню буквально 10 минут назад. Если Дмитрий обычно присылает музыку, которая, во-первых, в жанре рок, а во-вторых, которую я хорошо знаю, то вот Михаил, это напротив, присылает песни, которые я впервые вижу и слышу, и которые, ну, гораздо более легкие в своем звучании. Ну что же, такой тандем творческий у них образовался, друг друга они дополняют, конечно же, делают наш музыкальный эфир очень и очень гармоничным. Так вот, Михаил Великий сегодня пожелал услышать песню, которая называется «Выше звезд». Исполняет ее музыкант Акмалов. Я, как всегда, песню ни разу не слышал, тем более, что песня абсолютный свежак, насколько я понимаю, прямо вот 2026 год, несмотря на то, что, казалось бы, 2026 год уже практически на излете. Но, тем не менее, все, что моложе 10 лет, для меня это новая песня. Так что, Михаил, вам огромное спасибо за вашу музыкальную заявку. Слушаем прямо сейчас Акмалова с песней «Выше звезд». Ну и, пожалуй, скоро уже будем закруглять наш музыкальный час, подводить итоги и, ну, разумеется, не прощаться, а переходить дальше на новый уровень. Тем более, что впереди еще, я напомню, наша постоянная рубрика «Привет в поздравлении. Кто сегодня молодец?», сообщение в которой я все еще принимаю на наш WhatsApp 8-771-202-1006.

Неплохо, неплохо, скажу я вам. Акмалов с песней «Выше звезд» прозвучал в нашем эфире. Песня, с которой я познакомился буквально вместе с вами. 8 часов 53 минуты в Уральске. Спасибо вам огромное, Михаил, за такую классную композицию. Положу ее в копилку нашей радиостанции. И, кто знает, возможно, она будет звучать в нашем эфире чуточку чаще. Ну, а между тем, на часах 8.53 очередной музыкальный час завершается. Время не стоит на месте, оно стремительно движется вперед. И мы поддаемся его течению. Также направляемся вперед к следующему музыкальному часу. В финале этого музыкального отрезка вас ждет Амирчик и Эрик Аким. Ну, а с вами я, конечно же, не прощаюсь и все так же жду ваших сообщений на номер нашей студии 8 771 202 1006.

В исполнении немецкого музыкального композитора Себастьяна Рота, также известного как Синби Себастьян, открыла очередной музыкальный час нашего сегодняшнего утра. Привет, друзья! Привет всем, кто встречает этот день вместе с нами. Вы настроены на волну радиостанции ОК, волну нашего города. Меня зовут Дмитрий Давыдов. На календаре по-прежнему среда, 16 сентября. За окном около 18 градусов тепла. Что там на небе, я, честно сказать, не вижу, так что вам известно лучше. А то, что я знаю наверняка, так это то, что мы с вами будем слушать уже в ближайший час. Вас ждут Кельвин Харрис, Виктор Цой вместе с проектом Phil Advocates, Галибри Мавика, Гэри Халливо, Лева Макс, группа Бандерас, Юлиана Караулова. Ну и, по всей видимости, что-то еще из того, что я найду в музыкальных закромах нашей радиостанции. Не могу не сообщить вам номер нашей студии 8-771-202-1006, номер, на который я все еще принимаю ваши музыкальные заявки. Конечно же, приветы и поздравления. Считанные минуты остаются до того самого момента, когда я наконец-то смогу озвучить все те теплые пожелания, которые вы прислали ко мне в эфир. Ровно в 9:30 это произойдет, так что, друзья, есть еще совсем немного времени для того, чтобы придумать, сочинить какие-нибудь теплые слова и отправить их наконец-то к нам, для того, чтобы тот, кому они адресованы, непременно их услышал. Что ж, продолжаем двигаться вперед. На очереди Кельвин Харрис и Джази с композицией Satisfy. Слушаем, наслаждаемся и остаемся в хорошем расположении духа.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

звезда мирового масштаба Кайли Минок с песней In Your Eyes на волнах радио Кей, 9 часов 18 минут в Уральске. Друзья, случалось ли с вами такое, что, казалось бы, какая-то банальная ситуация в итоге приводила к абсолютно неожиданным и приятным последствиям? Как это случилось с жителем Британии по имени Питер Уолтинг? Работав в поле, он потерял свой молоток. Ну, казалось бы, с кем не бывает. Молотки и другие инструменты на ферме теряются чуть ли не каждый день. Но наш герой был настроен решительно и решил разыскать потерянный инструмент во что бы то ни стало. Для поисков он привлек своего друга Эрика Лоуса, у которого как раз был металлоискатель. Взяв с собой оборудование, они вместе отправились на место предполагаемой потери. И, на удивление, прибор Лоуса почти сразу же подал сигнал. Он выкопал небольшую яму и неожиданно извлек оттуда... Нет, не молоток. Серебряные ложки и золотые монеты. Он мог бы набить ими багажник своей машины и никому ничего не сказать. Но вместо этого он позвонил в полицию и местное археологическое общество. И уже на следующий день на место находки прибыли археологи. В итоге ученые смогли извлечь из земли 14 865 золотых, серебряных и бронзовых монет, а также около 200 предметов серебряной посуды и золотых украшений. Британский музей, в котором хранится эта находка, называет ее самым богатым кладом Римской Британии. Все украшения были отправлены в музей. Но и сам Лоус в обиде, конечно же, не остался. Государство выплатило ему 1 миллион 750... Да, все правильно, 1 миллион 750 тысяч фунтов стерлингов. Лоусову, как человеку, нашедшему клад, это более 1 миллиарда тенге на минуточку. У него не было никаких юридических обязательств делиться деньгами со своим другом Питером, который, в общем-то, и стал виновником всех этих раскопок, поскольку потерял свой молоток. Но он все равно разделил с ним свой доход. Кстати, молоток Питера также был найден и, что удивительно, отправлен в музей вместе со всеми остальными находками. Так что, друзья, копайте, копайте глубже, если у вас есть приусадебный участок, огород или дача, возможно, и где-то неподалеку с вами тоже спрятаны настоящие сокровища. 9 часов 20 минут в Уральске, продолжает нашу музыкальную программу Савранский, Дрожжина и Тимофей с композицией под названием «Ток». Ну и, друзья, уже буквально считанные минуты остаются до того самого заветного момента, когда я наконец-то смогу озвучить приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: Друзья, по нам прям часы, можно сверять, ровно 9:30 в Уральске, и пришло время озвучить приветы и поздравления, которые вы, наши дорогие слушатели, успели прислать на номер студии 8-771-202-1006 к этой самой минуте. Жан Дос хочет передать привет автоэлектрику, которого зовут Алмаз. С утра моя машина не подавала признаков жизни, пишет Жан Дос, но Алмаз выручил меня, оживив автомобиль буквально за 10 минут, и теперь я снова в пути. Желаю всем водителям нашего города, чтобы ваши машины никогда не ломались, а на дорогах почаще горел только зеленый свет. Ну что же, могу лишь присоединиться к вашим теплым пожеланиям, Жандос. Алишер и Роза хотят поздравить своего дорогого дедушку Кажима с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 80 лет. Дедушка, ты у нас самый главный и мудрый человек в семье. Желаем тебе крепкого здоровья, бодрости духа, чтобы и дальше делиться мудростью, опытом и наставлять нас на путь истинный. Мы тебя очень-очень любим. Привет всем, пишет Денис, и хочет поздравить своего племянника Арсения с днем рождения. Ему сегодня исполняется 12 лет. Арсений, ты у нас

Но очень часто я там бываю, в том числе знаю ваши живописные луга. Большой, малый Зумор, там рыбку периодически ловлю. Так что всем, кто проживает в этих селах, я передаю также огромный привет. И вам, Александр, огромная благодарность за ваши теплые пожелания. Ну вот и все, это были все сообщения на сегодня. Спасибо всем, кто откликнулся и прислал их на наш номер WhatsApp 8-771-202-1006. А мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди Гэри Халлиуэлл с композицией «It's Raining Men».

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики, вихрь движений и ритма, высота, от которой захватывает дух, светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеанса в 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-90. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

И «Беспризорник» прозвучал в нашем эфире, конечно же, при участии диджея Тарантино, который привнес свои ритмы в эту давно уже хитовую композицию, но, тем не менее, придал новых красок, и звучать она, на мой взгляд, стала еще лучше и современнее. 9 часов 48 минут в Уральске, третий музыкальный час подходит к концу, и все, что мне осталось сегодня, так это подвести итоги нашего сегодняшнего утра и, конечно же, как всегда, рассказать вам о тех событиях, которыми богат наш сегодняшний день, 16 сентября, а он на них, поверьте, очень богат. Например, в далеком 1908 году в США была основана компания General Motors, основал ее Уильям Дюрант. Эта компания является одной из основных автомобильных производителей и в данный момент владеет такими марками, как Cadillac, Buick, GMC и, конечно же, всемирно любимые особенности в нашей стране автомобиль марки Chevrolet. Всем владельцам Кобальтов огромный привет! Также в 1959 году в США представлен публике первый коммерческий копировальный аппарат Xerox 914. Эту марку у нас часто называют как Xerox. Аппарат позволял делать копии буквально за несколько секунд, что, конечно же, стало настоящей революцией. До этого самого времени, чтобы сделать копию документа, приходилось ой как попотеть. Также именно в этот день, в 1983 году, актер Арнольд Шварценеггер получил американское гражданство. До этого он был гражданином Австрии. Кстати, свой австрийский паспорт он сохранил, поскольку ни Австрии, ни США не против двойного гражданства. В 1998 году в городе Париже дебютировал мюзикл «Нотр-Дам де Пари», пожалуй, один из самых известных в мире мюзиклов. В 1944 году была создана Актюбинская областная филармония имени композитора Газизы Жубановой. Также в этот день родились некоторые известные личности. Например, в 1745 году родился Михаил Кутузов, русский полководец, главнокомандующий армией во времена Отечественной войны 1812 года. Первый кавалер ордена Святого Георгия. Полный кавалер. В 1777 году родился Натан Мейер Ротшильд, немецкий финансист, основатель банкирского дома Ротшильда в городе Лондон. Ну, имя Ротшильда точно так же, как Рокфеллер или Сорос, мне кажется, уже давным-давно стало именем нарицательным и знают его буквально по всей планете. В 1889 году родилась Мерседес Йелиник, дочь предпринимателя, в честь которой, кстати говоря, был назван автомобиль марки Мерседес. Ну, тут хочется передать уже огромный привет всем водителям Мерседесов. В 1927 году родился Питер Фальк, американский киноактер, известный по сериалу «Лейтенант Коломбо». Там он сыграл главную роль. В 1952 году родился Микки Рурк, американский киноактер, бывший профессиональный боксер, известен по фильмам «Дикая орхидея», «Год дракона», «Девять с половиной недели» и многим-многим другим. И еще один именинник, друзья, родившийся в 1956 году, Дэвид Копперфильд, настоящее имя Дэвид Сет Коткин, американский фокусник и иллюзионист, который неоднократно показывал свои способности проскользнуть в любую щель и скрыться с глаз публики, казалось бы, прямо под взором тысячи глаз, но, тем не менее, ему все это удавалось. Ну и завершает этот список событий и именинников, родившиеся в 1973 году, наш с вами соотечественник Александр Винокуров, казахстанский профессиональный велогонщик, заслуженный мастер спорта Казахстана по велоспорту, победитель Олимпиады 2012 года в городе Лондон. Вот такие события окружают наш сегодня, ну, казалось бы, ничем не примечательный день, 16 сентября, даже не какая-то там круглая дата, но, тем не менее, событий в этот день произошло огромное количество. Я надеюсь, что и у вас сегодня произойдет что-то приятное, хорошее, интересное, что вам запомнится на долгие-долгие годы. А на этом все, друзья. Я буду прощаться с вами. Впереди вас ждет Эва Макс с композицией. Настя, еще очень сложное название. Я даже не возьмусь ее произносить. Но важно то, что, во-первых, я напоминаю, друзья, что мы нанимаем на работу новых ведущих линейных редакторов новостей, дикторов. В общем, если вы хотели давно работать на радио, но все, боялись, стеснялись, то милости просим. Пишите нам на номер студии 8-771-202-1006. Договоримся о том, когда вы сможете прийти на кастинг. Послушаем вас, запишем, оценим. И кто знает, возможно, именно вы станете нашим новым коллегой. А на этом все. Я прощаюсь с вами до понедельника. Завтра ровно в 7 утра вас будет ждать в эфире моя коллега Елена Левитан, которая наверняка принесет вам много чего интересного. Конечно же, гороскопы вам расскажет. Так что, если вы сегодня стояли перед шкафом и не знали, в какой же цвет вам одеться, в зеленый или в красный, то завтра она вам однозначно об этом расскажет, и ваш день пройдет еще лучше, чем сегодня. А я на этом я прощаюсь с вами. 3 часа для вас работал Дмитрий Давыдов. Всем отличных выходных грядущих и, конечно же, четверга, пятницы, остатка этой недели. Все, друзья, всем пока!

0: везде. Знаю, где бы я ни был, во мне пожар, а не пепел.
1: Я с тобой еще, я с тобой везде.
0: Спасибо, что встретил в локоны.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: ОК. Радио ОК на часах.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-4585, а также плюс 7913-555-7295. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка «Антистресс» в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Табигат – природа. Бос – уақыт – свободное время. Тау – жола – горная дорога. Бос уақытты табиғат аясында өткізу. Проводить свободное время на природе. Бос уақыт – свободное время. Табиғат аясында на природе. Өткізу – проводить. Бос уақытты табиғат аясында өткізу. Қауіпті тау жолы. Опасная горная дорога. Қауіпті – опасная. Тау жолы – горная дорога. Қауіпті – тау жолы.
0: Учим казахский язык легко.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук-тук.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13:00 и 16:00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-95. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка «Антистресс» в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: ОК.
5: Радио ОК на частоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-4585, а также плюс 7913-555-7295. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка «Антистресс» в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Радио «Окей» – место

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ на частоте

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Радио ОКей. Место не для грусти. Радио ОКей.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОКей? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: города. Радио.
1: Волна той жизни, ФМ.
0: Радио. Окей.
2: Yo, ladies and gentlemen, welcome to our show. Welcome, welcome. This is Dorenzo.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКЕ на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеанса в 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-4585, а также плюс 7913-555-7295. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей, окей, окей». «Радио «Окей»» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Места нет для грусти.
3: Слышите, ФМ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики, вихрь движений и ритма, высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеанса в 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-4585, а также плюс 7913-555-7295. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-90. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
4: Радио ОК. Место не для грусти.

0: между прочим.
1: Когда лицо улыбается, задействуется как минимум 36 мышц.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Места нет для

0: между прочим.
1: Ураган высшей пятой категории в течение одного дня генерирует столько же энергии, сколько все человечество потребляет за 70 лет.
0: Между прочим.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Радио ОК. Места нет.

заро-заро.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОК. Радио ОК на чистоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Солнце светило всегда, всем хватало света. Но тучи сгустились вокруг,

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Оралда сағат 21.
1: В Уральске 21 час.
2: Необычная история.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202

0: 10.06. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей, окей, окей». «Радио «Окей».

Wow, come on, смотри, life is beautiful.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место не для агрессии.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: ОК. Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006. Радио ОК. Место

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно. Я так и не сумел заполнить

Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком.

каждый день карусели. Юги метели, праздник веселья. Дни и недели, верю, не верю, ты снова за дверью. Начнем с истерик.